0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слушаешь Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь? Ты слушаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».
2: Да?

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Ты слухаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слушаешь. Ты слушаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.